по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Я спокойна, я жду отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
2: На местном радио.
3: Думать уже поздно, я заблудился в четырех стенах своего дома. Я задолбался, и походу это так надолго, знаешь. Не хочу быть тупо для тебя удобным. Говорят, Москва слезам не верит, но твоим слезам не верит уже вся Россия. В сухом остатке роскарьерные, много денег, где-то любовь, а

может, с кем-то повезет. Моросит дождь, дождь, ты кричишь, ты орешь, но не так хорош, я подарю любовь. Хотя ты хотела Порш, Порш, а у нас все так не всерьез.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыве.
1: На местном радио.
2: На пружинках и сердце замерзает.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
1: Идем навстречу лету.
0: На местном радио.
2: Она хочет забыться.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Джелан J7 будет стоить столько же, сколько аналогичный JQ J7. Кроссовер доступен в трех комплектациях от 2 миллионов 800 тысяч рублей. Напомним, Джелан J7 – это вторая модель нового российского бренда. Скоро должно стартовать производство. Более компактный Джелан J6 в продажу уже поступил. Новый Li Auto L8 поступит в продажу до конца года. Ориентировочный срок – 3-4 квартал. Сейчас машина проходит сертификацию. По габаритам восьмерка компактнее девятки и сопоставима по комфорту. У нее также просторно во втором ряду. Третий ряд теснее, подойдет для маленьких детей. Ценник при этом должен быть заметно ниже. Вернувшийся Geely Cool Ray пока не стал бестселлером в России. В первый месяц продаж купили около 300 машин. Для сравнения, Belgi X50 разошелся тиражом под 2500 экземпляров. Относительно небольшой спрос объясняется ценой. Cool Ray современнее, оснащеннее и дороже родственника белорусской сборки. Линкольн – уникальная для США автомобильная марка. Единственная, названная в честь знакового президента страны. В прошлом она была известна люксовыми седанами. Но в последние годы мимо нее не прошла мода на кроссоверы и внедорожники. А еще в истории Линкольна есть и более необычная модель. Это огромное 5-метровое двухдверное купе Mark 8. Подробнее об этой машине расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: я расскажу тебе обо всем.
1: Лето, лето, лето на твоей волне.
2: Включай лето
3: вместе с любимым радио
2: 104 FM.

0: Будь в курсе.
1: Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Молодо-зелено». Зеленый назвали главным цветом лета. Он пришел на смену не менее трендовому сливочно-желтому. Несмотря на то, что и сливочно-желтый, и бледно-голубой, и насыщенный фиолетовый цвета остаются актуальными в текущем сезоне, стилисты все чаще отдают предпочтение вещам цвета зеленое яблоко. Этот оттенок придает образу энергию, которая одновременно выглядит модно и непринужденно. Он смелый, но не чрезмерно яркий, уверены эксперты. Самым ходовым сочетанием они называют при этом зеленый топ с классическими джинсами или элегантной юбкой длины миди. А еще советуют присмотреться к льняным платьям цвета зеленое яблоко, брюкам из той же ткани, атласным платьям с кружевом и даже купальникам, которые выигрышно смотрятся на загорелой коже. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свое лето ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок, просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Юник». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. В «Элеганте» поступление обуви летней коллекции модного итальянского бренда «Регина Ботини». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. Магазин «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе!
1: Телефон рекламной службы 370-09.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в
1: отрыве. На местном радио.
2: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
3: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи, заводи и уезжай.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
3: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен. Обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
4: Да, здесь есть все, что нужно.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: Походу, мама, я... Реклама на местном радио.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
2: Досрочный ответ. Это Ситилинк. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание, правильный ответ.
3: Конечно, это Ситилинк. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
1: Вот это Ситилинк!
5: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
2: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
3: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
5: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
4: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09.
6: Мужики, а у вас какой ТВ?
7: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
8: У меня антенна. Каналов маловато.
6: Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
9: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 520-09. Ситилинк 520-09.
10: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 9 часов.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: на местном радио.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет-Ситилинк надо первым запустить.
1: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
3: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Кто там? Лето?
6: Лето!
7: Местное радио.
8: Открой свою дверь в лето.

Снова сейчас взорвется. Хватит трепать мне нервы. Не задавай вопросы. Да что я сделал не так? Ты забери свои слова и придержи себя в руках. Но мне нравится, как смеешься. Нравится залипать с тобой ночью на звезды. А мне нравишься ты так.

Ради ссоры на кухне снова резали слухно, разгорались и тухли, словно старые угли. А вокруг никого нет, только слезы и шепот. Я все отдал бы тебе, дорогая, за такой охранительно клевый опыт, эй. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды, эй. А мне нравишься ты так,

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине Элемент. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Солнечного света – это лето, лето, лето!
6: С нами навстречу лету на 104 FM.

холодно, дик. Глупо, наигранно, так грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам.

привычка, да может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не цепляет.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Доставка. Такую рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ННН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. Тыком сервис на постоянную работу требуется энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, машинист крана, крановщик. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество.

0: короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
4: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, ИП 34-103-300-232.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.

0: Чин-чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: Всем привет! В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбу. Главное, как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
2: Подготовка к рыбалке – это всегда особое время. Вот, например, очень распространенная насадка – мотыль. Как сберечь этих маленьких симпатичных червячков? Для этого можно использовать большую картофелину. Картофелина разрезается пополам, в полученных половинках делаются углубления, в которых размещается мотыль, а затем половинки картофелины складываются. Так что временное комфортабельное пристанище для приманки готово.
0: Где мои снасти?
2: Удочка у хорошего рыбака всегда наготове. А вот как подготовить крючки так, чтобы не допустить обрывов лески, когда она зацепилась за корягу? Нужно просто специальным способом сделать крючки мягче. Крючок для этого подогревают с помощью зажигалки или спички. И подготовленный таким образом крючок легко разгибается при зацепе, но в то же время может выдержать возможное сопротивление рыбы средних размеров.
0: Не клюет.
2: Насадили мотыля на крючок, и ничего серьезного не попадается. Мелочь пузатая за очень короткое время растягивает такую привлекательную наживку по кусочкам. Чтобы мелкие рыбешки не отвлекали от серьезного улова и мог, например, клюнуть лещ, надо насадить на крючок с мотылем средних размеров красного навозного червя. Красный червь не уменьшает привлекательности такой наживки для леща, а заодно и отпугивает от крючка мелкую рыбешку.
0: Хороша уха.
2: Хочется похлебать сваренной на костре ушицы. Помните, что когда уху варят на костре, то рыбную мелочь лучше варить, завернув ее в чистую марлю, которую после варки вместе с рыбой извлекают, и специи в этом случае можно не добавлять, так как живая рыба имеет и без того тонкий приятный вкус. Особенно хороша та уха, в которой варилась мелкая рыба. И самый главный улов – это хорошее настроение. Чего и вам желаем.
1: Рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2,

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в
1: На местном радио.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: 104 FM.

0: на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на подкове». Надежная техника для

Во месяце действия социальной меры сообщил Социальный фонд России. Каждая семья получает индивидуальную сумму, которая зависит от доходов и НДФЛ. Налог, обычно удерживаемый по ставке 13% или выше, пересчитывается по льготной ставке 6%. Разница между первоначальной и итоговой суммой возвращается родителям. Это и есть ежегодная семейная выплата. С июня Социальный фонд начал оформлять выплаты для родителей, воспитывающих двух и более детей. Главное условие – средний доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточных минимума. Размер выплаты рассчитывается на основе уплаченного НДФЛ, и налоговые вычеты за лечение, имущество и образование не учитываются. Это позволяет назначить более крупные суммы. Действующие правила также позволяют оформить поддержку обоим работающим родителям. Оформить выплату можно до 1 октября. Родители с сегодняшнего дня смогут видеть счета детей. С 1 июля в России вступает в силу закон, дающий родителям и опекунам доступ к банковской информации подростков от 14 до 18 лет. Теперь законные представители смогут запрашивать справки по счетам и вкладам своих детей. Банки будут проверять полномочия через госинформсистемы или по документам, свидетельству о рождении и решению органов опеки. Нововведение прежде всего рассчитано на защиту подростков от мошенников, которые вовлекают их в преступные схемы и дают возможность вовремя заметить подозрительные операции. Полицейские в Костомукше ранили подростка, пытавшегося скрыться от них на машине. Огнестрельное ранение в голову получил 16-летний подросток, который попытался скрыться от сотрудников ГАИ. По информации издания «Фактор» со ссылкой на источник в силовом ведомстве, вчера в 20:30 в Костомукше наряд ДПС увидел автомобиль, которым управлял молодой водитель, и попросили остановиться. Водитель не выполнил просьбу сотрудников полиции и попытался скрыться. Началось преследование, в ходе которого был произведен выстрел по машине. В результате огнестрельное ранение головы получил подросток, управлявший автомобилем. На данный момент раненый госпитализирован в Костомукшскую больницу. Готовится его транспортировка в детскую республиканскую больницу Петрозаводск. В Костомукше у пьяного водителя конфисковали автомобиль. Суд вынес приговор 38-летнему мужчине, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили в прокуратуре, ранее мужчина уже был лишен водительских прав за пьяную езду. Однако в марте этого года он вновь управлял автомобилем Renault Duster, принадлежащим его матери, и был остановлен сотрудниками ДПС в Костомукше. Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 200 тысяч рублей, лишил прав на 2 года, а также конфисковал автомобиль в доход государства, несмотря на то, что машина была оформлена на мать осужденного. Гарик Сукачев выступит в Костомукше. День металлурга в этом году будем отмечать 17 июля. Горожан и гостей города приглашают провести вечер на главной площади и вместе отметить День металлурга. Главным музыкальным подарком городу от карельского катыша станет бесплатный концерт рок-музыканта Гарика Сукачева, который выступит на главной площади КСЦ «Дружба». 17 июля в 18 часов на городской площади начнется концертно-танцевальная программа при участии ансамбля народной песни «Отрада» и шоу-группы «Армагеддон». В 19 часов там же торжественно дадут старт Дню металлурга, запланировано выступление творческих коллективов дворца. В 20:20 на площади начнется главное – концерт знаменитого Гарика Сукачева. С 21:30 до 23 часов у КСЦ «Дружба» будет выступать кавер-группа ДНК. Далее новости Колевалы. Администрация Колевальского района уведомляет жителей о том, что с 3 июля по 31 августа во всех населенных пунктах планируется проведение мероприятий по отлову собак, находящихся в общественных местах без владельцев. Администрация обращается к владельцам животных с призывом держать своих питомцев на привязи. 3 июля в Колевале личный прием граждан проведет заместитель премьер-министра правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник. Прием пройдет по адресу Советская, 11, кабинет номер 18А, с 15:30 до 16:30. Для участия в приеме необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и необходимо предварительно записаться на встречу. Далее прогноз погоды. Спонсор – социальные аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. Только в июле в социальной аптеке на Октябрьской 10 специальное предложение. При заказе очков для детей – мягкая игрушка в подарок. В социальных аптеках в июле скидка 10% на товары в аптечку и на витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению.

0: И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня солнечно, без осадков, воздух прогреется до 20 градусов тепла, ветер до 4 метров в секунду. Завтра в Костомукше по прогнозам ожидается плюс 15, плюс 17 градусов, небольшой дождь и легкий ветер до 3 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 18, плюс 22, без осадков, ветер до 4 метров в секунду. Завтра в Калевале воздух прогреется до плюс 19 градусов, осадков синоптики не обещают и сохранится легкий ветер до 2 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Радио Десерт. Мы угощаем.
0: Отличного продолжения дня всем, кто настроился с нами на одну волну. Меня зовут Наталья Попова, и мы начинаем раздавать наши музыкальные радиодесерты.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Дорогой, едем на дачу. Все в силе?
4: Да, все в силе.
3: Газонокосилку собирались на участок купить. Все в силе?
4: Все в силе.
3: Мангалы и уголь для шашлыков. Все в силе?
4: Все в силе.
3: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
4: Хе, все в силе. Уже купил. И спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
3: Все в силе.
2: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха все в силе.
3: Все в силе.
4: Все в силе.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Ну и первая порция радиодесерта прямо сейчас отправляется Дмитрию Калюжному, который отмечает сегодня свой день рождения. Дмитрий, новых вам побед, крепких нервов и настоящих друзей рядом. Пусть жизнь радует неожиданными подарками и яркими моментами каждый день. С днем рождения!

Поздравления и подарки по случаю дня рождения принимает сегодня Сергей Петров. Коллеги и друзья поздравляют вас с этим событием. Желают вам не терять драйв, находить возможности там, где другие сдаются. И пусть в жизни будет много света и тепла. С днем рождения!

Марина Королева принимает сегодня поздравления, комплименты и подарки по случаю дня рождения. Марина, загадывайте сегодня самые необыкновенные желания. Побольше жизненно важного и интересного, и все обязательно должно сбыться.

И еще одно поздравление отправляется имениннику сегодняшнего дня Евгению Князеву. Добра вам, тепла, уюта, денег и побольше позитива. Пусть дни будут легкими, щедрыми на радостные события. С днем рождения!

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен. Обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
4: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
5: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
6: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Еще одна порция радиодесерта прямо сейчас отправляется имениннику Александру Попову. Александр, пусть на вашем пути будет побольше вдохновения, поменьше преград и побольше людей, которые по-настоящему вас ценят. С днем рождения!

0: Игорь Кельвянин принимает сегодня поздравления по случаю своего дня рождения. Побольше вам душевного тепла, Игорь, надежных людей рядом и преданных друзей, радостных событий и обязательно побольше ярких впечатлений. С днем рождения!
1: Я держался на моральных, когда жизнь била с размаху по душевной наковальне. Мы сверху

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
7: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин

0: автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Ну и на этом я с вами прощаюсь, правда, ненадолго. Уже совсем скоро мы вновь услышимся на волнах местного радио. Всем хорошего продолжения дня.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Solers представил новый рамный внедорожник S9. Пока это предсерийный образец. Его показали во время церемонии открытия нового производства кузовных деталей. Напомним, Solers S9 позиционирует как аналог Toyota Land Cruiser Prado. Это большой внедорожник на базе пикапа Solers ST9. Будут 5- и 7-местные версии. У дилеров появились живые объявления о продаже новых «Волг». На сайтах объявлений уже несколько десятков автомобилей в разных цветах и комплектациях. С учетом скидок и спецпредложений, кроссоверы К50 на базе «Джили Манджаро» предлагают от 4 миллионов рублей. Напомним, в продажу возрожденная «Волга» поступила 19 июня. «Ума» стал самой популярной маркой электромобилей в России. По данным «Автостата», в мае продали 230 машин. Все это кроссоверы «Ума-5». Таким образом, «Ума» разом занял около трети рынка новых электричек. Впрочем, большинство продаж корпоративные. Машины закупают таксопарки и сервисы каршеринга. В основном на них «Ума» и рассчитан. Гибридные кроссоверы выделяются не только большим запасом хода. Хватит на целый день езды по трассе и даже останется. Они еще и динамичнее машин с традиционным бензиновым мотором. Многие разгоняются до сотни быстрее 5 секунд. И это несмотря на немалые габариты. Подробнее о V07, CRS-M7, Voya Free, Xlantix Ed и других динамичных люксовых гибридах расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

по-крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: На 104
2: на местном радио.
3: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
4: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
5: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: одной волне. Реклама на местном радио.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
2: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание, правильный ответ.
3: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технических возможностей. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
1: Вот это CityLink!
5: Да, здесь есть все, что нужно.
6: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Комплекс».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

Начался пожар голубой, позабылись родимые дали. Первый раз я запел про любовь, первый раз отрекаюсь скандалить. Было весь как запущенный сад, был на женщины зелье опадки. Разонравилось пить и плясать, терять свою жизнь без остатка.

0: реклама на местном радио.
1: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
2: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
3: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
5: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
4: Качество супер.
5: Короткие сроки.
4: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
5: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
4: Звездный дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09.
6: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Родников, 124. В Карелии закрыты погранпереходы Вяртеля и Лютя. Правительство России ограничило пересечение границ на отдельных железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией. Об этом пишет РИА Новости. Среди них два в Карелии. В документе говорится о необходимости временно приостановить с 1 июля этого года движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации на отдельных участках. Новая семейная выплата для работающих родителей составляет в среднем 30

0: уплаченного НДФЛ и налоговые вычеты за лечение имущества и образование не учитываются. Это позволяет назначить более крупные суммы. Действующие правила также позволяют оформить поддержку обоим работающим родителям. Оформить выплату можно до 1 октября. Родители с сегодняшнего дня смогут видеть счета детей. С 1 июля в России вступает в силу закон, дающий родителям и опекунам доступ к банковской информации подростков от 14 до 18 лет. Теперь законные представители смогут запрашивать справки по счетам и вкладам своих детей. Банки будут проверять полномочия через госинформсистемы или по документам, свидетельству о рождении и решению органов опеки. Нововведение прежде всего рассчитано на защиту подростков от мошенников, которые вовлекают их в преступные схемы и дают возможность вовремя заметить подозрительные операции. Полицейские в Костомукше ранили подростка, пытавшегося скрыться от них на машине. Огнестрельное ранение в голову получил 16-летний подросток, который попытался скрыться от сотрудников ГАИ. По информации издания «Фактор» со ссылкой на источник в силовом ведомстве, вчера в 20:30 в Костомукше наряд ДПС увидел автомобиль, которым управлял молодой водитель, и попросили остановиться. Водитель не выполнил просьбу сотрудников полиции и попытался скрыться. Началось преследование, в ходе которого был произведен выстрел по машине. В результате огнестрельное ранение головы получил подросток, управлявший автомобилем. На данный момент раненый госпитализирован в Костомукшскую больницу. Готовится его транспортировка в детскую республиканскую больницу Петрозаводск. В Костомукше у пьяного водителя конфисковали автомобиль. Суд вынес приговор 38-летнему мужчине, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили в прокуратуре, ранее мужчина уже был лишен водительских прав за пьяную езду. Однако в марте этого года он вновь управлял автомобилем Renault Duster, принадлежащим его матери, и был остановлен сотрудниками ДПС в Костомукше. Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 200 тысяч рублей, лишил прав на 2 года, а также конфисковал автомобиль в доход государства, несмотря на то, что машина была оформлена на мать осужденного. Гарик Сукачев выступит в Костомукше. День металлурга в этом году будем отмечать 17 июля. Горожан и гостей города приглашают провести вечер на главной площади и вместе отметить День металлурга. Главным музыкальным подарком городу от карельского катыша станет бесплатный концерт рок-музыканта Гарика Сукачева, который выступит на главной площади КСЦ «Дружба». 17 июля в 18 часов на городской площади начнется концертно-танцевальная программа при участии ансамбля народной песни «Отрада» и шоу-группы «Армагеддон». В 19 часов там же торжественно дадут старт Дню металлурга, запланировано выступление творческих коллективов дворца. В 20:20 на площади начнется главное – концерт знаменитого Гарика Сукачева. С 21:30 до 23 часов у КСЦ «Дружба» будет выступать кавер-группа ДНК. Далее прогноз погоды. Спонсор – социальные аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. Только в июле в социальной аптеке на Октябрьской 10 специальное предложение. При заказе очков для детей – мягкая игрушка в подарок. В социальных аптеках в июле скидка 10% на товары в аптечку и на витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека. Город Костомукша». Читайте интересную информацию про аптечный ассортимент. Участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня солнечно, без осадков. Воздух прогреется до 20 градусов тепла, ветер до 4 метров в секунду. Завтра в Костомукше по прогнозам ожидается плюс 15, плюс 17 градусов, небольшой дождь и легкий ветер до 3 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности

0: Ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
3: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
4: Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Доставка. Такую рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ННН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. В ТКОМ «Сервис» на постоянную работу требуются энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, машинист крана, крановщик. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608.

0: Оконные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой. Это значит

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего только в следующей жизни.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
4: Все в силе.
3: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
4: Я ж говорю, все в силе.
5: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – лето в цветах. Стилист Владислав Лисовец назвал самую трендовую обувь лета.

0: и модели в стиле шлепанцы на каблуке. Обувь, которая мгновенно делает образ легче и сексуальнее. Отлично работает с длинными платьями, создавая контраст, и с укороченными брюками. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Новые стильные коллекции сезонной обуви популярных брендов, а также большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». В ассортименте даже большие размеры. Скидки на модели прошлых лет в «Элеганте» все еще действуют. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Весь город на одной волне. Реклама на местном радио.
1: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
2: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
3: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии закрыты погранпереходы Вяртселя и Лютя. Правительство России ограничило пересечение границ на отдельных железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией. Об этом пишет РИА Новости. Среди них два в Карелии. В документе говорится о необходимости временно приостановить с 1 июля этого года движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации на отдельных участках. Новая семейная выплата для работающих родителей составляет в среднем 30 тысяч рублей. Об итогах первого месяца действия социальной меры сообщили.

0: расходятся. Это позволяет назначить более крупные суммы. Действующие правила также позволяют оформить поддержку обоим работающим родителям. Оформить выплату можно до 1 октября. Родители с сегодняшнего дня смогут видеть счета детей. С 1 июля в России вступает в силу закон, дающий родителям и опекунам доступ к банковской информации подростков от 14 до 18 лет. Теперь законные представители смогут запрашивать справки по счетам и вкладам своих детей. Банки будут проверять полномочия через госинформсистемы или по документам, свидетельству о рождении и решению органов опеки. Нововведение прежде всего рассчитано на защиту подростков от мошенников, которые вовлекают их в преступные схемы и дают возможность вовремя заметить подозрительные операции. Полицейские в Костомукше ранили подростка, пытавшегося скрыться от них на машине. Огнестрельное ранение в голову получил 16-летний подросток, который попытался скрыться от сотрудников ГАИ. По информации издания «Фактор» со ссылкой на источник в силовом ведомстве, вчера в 20:30 в Костомукше наряд ДПС увидел автомобиль, которым управлял молодой водитель, и попросили остановиться. Водитель не выполнил просьбу сотрудников полиции и попытался скрыться. Началось преследование, в ходе которого был произведен выстрел по машине. В результате огнестрельное ранение головы получил подросток, управлявший автомобилем. На данный момент раненый госпитализирован в Костомукшскую больницу. Готовится его транспортировка в детскую республиканскую больницу Петрозаводск. В Костомукше у пьяного водителя конфисковали автомобиль. Суд вынес приговор 38-летнему мужчине, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили в прокуратуре, ранее мужчина уже был лишен водительских прав за пьяную езду. Однако в марте этого года он вновь управлял автомобилем «Рено Дастер», принадлежащим его матери, и был остановлен сотрудниками ДПС в Костомукше. Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 200 тысяч рублей, лишил прав на 2 года, а также конфисковал автомобиль в доход от государства, несмотря на то, что машина была оформлена на мать осужденного. Гарик Сукачев выступит в Костомукше. День металлурга в этом году будем отмечать 17 июля. Горожан и гостей города приглашают провести вечер на главной площади и вместе отметить День металлурга. Главным музыкальным подарком городу от карельского катыша станет бесплатный концерт рок-музыканта Гарика Сукачева, который выступит на главной площади КСЦ «Дружба». 17 июля в 18 часов на городской площади начнется концертно-танцевальная программа при участии ансамбля народной песни «Отрада» и шоу-группы «Армагеддон». В 19 часов там же торжественно дадут старт Дню металлурга. Запланировано выступление творческих коллективов дворца. В 20:20 на площади начнется главное – концерт знаменитого Гарика Сукачева. С 21:30 до 23 часов у КСЦ «Дружба» будет выступать кавер-группа ДНК. Далее прогноз погоды. Спонсор – социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. Только в июле в социальной аптеке на Октябрьской 10 специальное предложение. При заказе очков для детей – мягкая игрушка в подарок. В социальных аптеках в июле скидка 10% на товары в аптечку и на витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека. Город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня солнечно, без осадков. Воздух прогреется до 20 градусов тепла, ветер до 4 метров в секунду. Завтра в Костомукше, по прогнозам, ожидается плюс 15, плюс 17 градусов, небольшой дождь и легкий ветер до 3 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове, шоссе Горняков 124.

0: 4.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
2: Знаешь, боль иногда возвращается, чтобы снова сделать нас сильными. Даже сказки внезапно кончаются и становятся грустными фильмами. День

Наступает темнота среди вспышек. Снова зимний сон на повторе. Звезды поднимаются выше и падают пеплом на наши ладони. Знаешь, ведь холодное сердце иногда стучит очень часто. Там, где мы были, теперь только ветер.

0: Программа на местном радио.
1: Сувини их тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
4: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
5: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРМП 304-100-103-300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен, обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
2: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.
3: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
0: На местном радио.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Наверное, каждый человек любит хорошие шутки. И сегодня такой день, когда шутить можно и даже нужно совершенно официально. В отличие от 1 апреля, день шутки – это день, когда надо не подколоть, а совершенно по-доброму человеку поднять настроение. По старинному поверью, 1 июля – день разгула нечистой силы, а смех и радость, как известно, являются таким вот оберегом от этого. Поэтому смейтесь, шутите и обязательно веселитесь. Меня зовут Наталья Попова, я предлагаю начинать этот вечер вместе.

7-7-0-27, телефон нашего прямого эфира. Если есть что сказать, кому передать привет или просто хотите послушать что-то особенное этим вечером, обязательно звоните или пишите смс на номер 911-402-2040. Ну и сегодня расскажу. День ветеранов боевых действий отмечается сегодня в России. На Карельском Акатыше продолжается программа подготовки линейных руководителей, и Костомукша готовится отметить главный профессиональный праздник – День металлурга. Гарик Сукачев выступит на площади города 17 июля. Ну и чтобы добавить сегодняшнему вечеру особого вкуса, разыграем порцию крылышек в острой хрустящей панировке от папы Ромы и невероятный десерт – чизкейк Сан-Себастьян от кафе «Суши Биг». Так что обязательно участвуйте, и пусть вам повезет.

0: Еще не вечер!
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: Важно знать. Важно знать. Важно знать. Всем и каждому. Важно знать.
1: Сегодня в России отмечают День ветеранов боевых действий. Эта памятная дата объединяет всех, кто защищал интересы страны в локальных войнах и вооруженных конфликтах, включая события в Афганистане, в Сирии, на Северном Кавказе и других горячих точках. В этот день мы отдаем дань глубокого уважения всем, кто с честью выполнил свой долг перед Родиной и руководствуясь зовом сердца стоял на защите нашей страны. Несмотря на широкую народную традицию и регулярные инициативы в Государственной Думе о присвоении статуса на федеральном уровне, этот день пока не является официальным государственным выходным, но, собственно, это никоим образом не умаляет значение этого дня в сердцах всех жителей.

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

0: Новости Северстали.
1: Продолжается программа подготовки линейных руководителей. Путь к должности мастера проходят 7 специалистов Карельского Акатыша. Они не просто изучают теорию, а по-настоящему погружаются в процессы комбината. Будущие руководители уже представили свои идеи и защитили проекты. Все инициативы направлены на то, чтобы сделать процессы на предприятии эффективнее, а затраты ниже. Так, докер, механизатор участка складирования оборудования и материалов цеха подготовки производства Олег Коновалов предложил оптимизировать логистику на предприятии. Сборку самосвалов перенести с территории цеха на ЖД тупики, которые арендует подрядчик. Это позволит сократить перемещение техники, отказаться от использования дорог общего пользования, уменьшит издержки, повысит безопасность работ и снизит экологическую нагрузку. Диспетчер поездной службы горных перевозок управления транспорта Евгения Нигматуллина нашла решение для снижения запыленности автодорог вблизи железнодорожных станций в летний период. Она предложила подключить систему пылеподавления к существующей трубе водоотлива на трех железнодорожных станциях. Система автоматическая с возможностью консервации на зиму. Все предложения передали профильным специалистам для детальной проработки. При участии руководителей подразделений эксперты оценят техническую реализуемость и экономический эффект.

0: Интересно, весь мир в одной рубрике.
1: Ну что, друзья, совсем скоро мы будем отмечать, наверное, главный такой профессиональный праздник Костомукшан, День металлурга. Начнем праздновать его уже с 4 июля, и до самого масштабного концерта Гарика Сукачева 17 июля вас ждут увлекательные мероприятия для всей семьи. Забеги, танцы, интерактивные площадки, детские развлечения и много спорта. Так что проведите этот июль интересно, музыкально и по-спортивному. Уже в эту субботу, 4 июля, организаторы приглашают детей и взрослых на легкоатлетический забег «Стальная закалка» на призы Карельского Катыша. Любителей бега и опытных бегунов ждет дистанция 5 километров по живописной прогулочной тропе «Светлый берег». Старт и финиш на стадионе «Школьный». Ну а пока спортсмены бегут по городу, на стадионе, на самом стадионе, пройдет веселый костюмированный забег «Веселый Акатыш» на 300 метров для детей от 3 до 10 лет. Приветствуются любые костюмы без ограничений по темам и сезонам. Главное сделать этот день чуточку ярче. Но самых маленьких участников в забеге могут поддерживать взрослые для создания праздничного настроения и спортивного задора. Здесь же отвечают творческие коллективы дворца. Так что обязательно приходите, либо поучаствовать, либо посмотреть и поддержать спортсменов. 8 июля на городской площади развернется уже традиционный парк развлечений «Металлурги детям». Концерт творческих коллективов дворца, будут игры, танцевальный флешмоб, площадки с участием ростовых фигур и аниматоров. Начало в 17 часов, не пропустите. 9 июля в 18 часов всех приглашает на танцевальную площадку «Светлый берег». Танцевальная программа пройдет при участии вокальной студии Владимира Приходько «Серебряная диско». Ну а на городской площади в этот же день, в это же время практически пройдут соревнования по перетягиванию каната. 10 июля на сцене «Светлый берег», опять же на озере, состоится настоящий рок-концерт. Выступят известные городские команды «Маджента», «Катастрофа», «Обратный отсчет», «ЧБ», команда «White Night Ramblers» и «Элеонора Мейдж». 11 июля организованы спортивные мероприятия, и все любители народной игры кюке смогут испытать себя на площадке у Гипроруды, а в КСЦ «Дружба» сразятся любители малой ракетки в турнире по настольному теннису. Спортивные соревнования продолжатся и 12 июля на Малой площади. Все желающие смогут выяснить отношения в армрестлинге. Ну а любители интеллектуальных состязаний смогут определить команду самых умных и находчивых на традиционной игре «Эль-квиз» 15 июля. Ну и главные музыкальные события пройдут 17 июля. В 18.00 на городской площади начнется концертно-танцевальная программа с участием творческих коллективов «Дворца». В 20.20 на площади начнется главное событие – концерт знаменитого Гарика Сукачева. А с 21.30 и до 23 часов на площади КСЦ «Дружба» будет выступать кавер-группа ДНК. Так что планируйте свой июль и давайте отметим День металлурга все вместе.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине Элемент. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен. Обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Еще кусочек. Ну и традиционно наша аппетитная заставочка предвещает конкурс от Суши Биг. Для тех, кто не знает, здесь готовят быстро, вкусно и всегда с любовью. Для тех, кто ценит качество и вкус. В Суши Биг всегда ароматный кофе, есть возможность заказать доставку. Ну а кто предпочитает обедать или ужинать вне дома, здесь вас всегда ждет уютная обстановка. Ну а сегодня у нас на кону жженый баскский чизкейк Сан-Себастьян с фисташкой. Чтобы им насладиться, по традиции вам надо по трем моим подсказкам отгадать блюдо. Итак, это один из главных символов русской кухни с тысячелетней историей. Название произошло от древнерусского слова «сто». Оно означает просто питание или пропитание. Сейчас при приготовлении этого блюда всегда используют картофель, но его стали добавлять только в 17 веке. Раньше вместо него использовали обычную репу. Но и считается, что на вторые сутки это блюдо становится намного вкуснее. О чем речь сегодня? Присылайте ваши варианты на номер 911-402-2040. И автор 9-го правильного ответа отправится в кафе «Суши Биг» наслаждаться десертом «Сан-Себастьян». Поехали!
1: Может, закажем пиццу?
2: Как раньше?
1: Ну да.
2: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в Суши Биг.
1: Чем тебе старая пицца не угодила?
2: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номеро уно в Костомукше.
1: Хорошо, хорошо. Уже звоню в Суши Биг. 911-419-2020.
3: Суши Биг. Здравствуйте.
1: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
4: Доставка осуществляет Суши Гид ОГРН 12015040 17 ИНН 100 ровно 401 96 92.

Ну что, друзья, хочу сказать, что задание-то оказалось сегодня с ого-го какой звездой, потому что только один правильный ответ. А вообще есть такие варианты. Это вареники, драники, стошки, рагу, сочево, пюре. В общем, я не знаю, насколько эти блюда вкусны на второй день, но мы сегодня загадали щи. Поэтому единственный правильный ответ прислал нам наш слушатель, чей телефон заканчивается на 6887. Ловите наши аплодисменты. Ну и, надеюсь, с особым удовольствием насладитесь жженым баскским чизкейком «Сан-Себастьян» в кафе «Суши Биг».

0: Папа Рома. Настоящие питерские шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну и пришло время проверить, насколько вы любите музыку, и самых внимательных, и, безусловно, самых удачливых порадовать сегодня порцией крылышек в острой хрустящей панировке от папы Ромы. Ну, вообще хочу сказать, что это всегда беспроигрышный вариант, когда лень готовить, когда нет времени особенно. В общем, папа Рома знает, как вкусно провести любое время. Делайте погромче, будем разыгрывать их прямо сейчас. Мы зажарили одно неочевидное слово, но в известной песне. Давайте послушаем фрагмент.

Собственно, фрагмент песни вы только что услышали. Варианты зажаренного слова присылайте на номер 911-402-2040. И 12-й смс сегодня счастливая. Поехали!

что, друзья, с творчеством Марии Краймбрери вы знакомы явно лучше, чем со щами, скажем так. Ну и 12 смс пришло к нам с номера, который заканчивается на 18.03, поэтому ловите наши аплодисменты. В ответном сообщении напишу, как вы сможете забрать свой приз. Порцию хрустящих крылышек в острой панировке от папы Ромы. Ну, а я благодарю всех, кто провел с нами этот час, ровно 18 часов. Еще услышимся в итоговых новостях. Ну, а завтра в 17.00, как всегда, услышимся на местном радио. Всем пока!

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В Карелии закрыты погранпереходы Вяртселя и Лютя. Правительство России ограничило пересечение границ на отдельных железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией. Об этом пишет РИА Новости. Среди них два в Карелии. В документе говорится о необходимости временно приостановить с 1 июля этого года движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации на отдельных участках. Новая семейная выплата для работающих родителей составляет в среднем 30 тысяч рублей. Об итогах первого месяца действия социальной меры сообщил Социальный фонд России. Каждая семья получает индивидуальную сумму, которая зависит от доходов и НДФЛ. Налог, обычно удерживаемый по ставке 13% или выше, пересчитывается по льготной ставке 6%. Разница между первоначальной и итоговой суммой возвращается родителям. Это и есть ежегодная семейная выплата. С июня Социальный фонд начал оформлять выплаты для родителей, воспитывающих двух и более детей. Главное условие – средний доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточных минимума. Размер выплаты рассчитывается на основе уплаченного НДФЛ, и налоговые вычеты за лечение имущества и образование не учитываются. Это позволяет назначить более крупные суммы. Действующие правила также позволяют оформить поддержку обоим работающим родителям. Оформить выплату можно до 1 октября. Родители с сегодняшнего дня смогут видеть счета детей. С 1 июля в России вступает в силу закон, дающий родителям и опекунам доступ к банковской информации подростков от 14 до 18 лет. Теперь законные представители смогут запрашивать справки по счетам и вкладам своих детей. Банки будут проверять полномочия через госинформсистемы или по документам, свидетельству о рождении и решению органов опеки. Нововведение прежде всего.

0: пытался скрыться. Началось преследование, в ходе которого был произведен выстрел по машине. В результате огнестрельное ранение головы получил подросток, управлявший автомобилем. На данный момент раненый госпитализирован в Костомукшскую больницу. Готовится его транспортировка в детскую республиканскую больницу Петрозаводск. Костомукши у пьяного водителя конфисковали автомобиль. Суд вынес приговор 38-летнему мужчине, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили в прокуратуре, ранее мужчина уже был лишен водительских прав за пьяную езду. Однако в марте этого года он вновь управлял автомобилем Renault Duster, принадлежащим его матери, и был остановлен сотрудниками ДПС в Костомукше. Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 200 тысяч рублей, лишил прав на 2 года, а также конфисковал автомобиль в доход государства, несмотря на то, что машина была оформлена на мать осужденного. Гарик Сукачев выступит в Костомукше. День металлурга в этом году будем отмечать 17 июля. Горожан и гостей города приглашают провести вечер на главной площади и вместе отметить День металлурга. Главным музыкальным подарком городу от карельского катыша станет бесплатный концерт рок-музыканта Гарика Сукачева, который выступит на главной площади КСЦ «Дружба». 17 июля в 18 часов на городской площади начнется концертно-танцевальная программа при участии ансамбля народной песни «Отрада» и шоу-группы «Армагеддон». В 19 часов там же торжественно дадут старт Дню металлурга, запланировано выступление творческих коллективов дворца. В 20:20 на площади начнется главное – концерт знаменитого Гарика Сукачева. С 21:30 до 23 часов у КСЦ «Дружба» будет выступать кавер-группа ДНК. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. Только в июле в социальной аптеке на Октябрьской 10 специальное предложение. При заказе очков для детей мягкая игрушка в подарок. В социальных аптеках в июле скидка 10% на товары в аптечку и на витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека. Город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня солнечно, без осадков. Воздух прогреется до 20 градусов тепла, ветер до 4 метров в секунду. Завтра в Костомукше по прогнозам ожидается плюс 15, плюс 17 градусов, небольшой дождь и легкий ветер до 3 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Такую рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. В ТКОМ сервис на постоянную работу требуется энергетик, электромонтёр по ремонту и обслуживанию.

0: электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, машинист крана, крановщик. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефону 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: одной волне. Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
1: Идем навстречу лету.
0: На

0: Реклама на местном радио.
1: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
2: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
3: «Элемент» – делаем ремонт доступным.
4: Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
5: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
6: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
5: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
6: Телефон рекламной службы 370-09.
7: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
8: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
7: Почему?
8: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
9: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок.
10: Звоните 5-20-09.
11: Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
7: О, мастер уже пришел.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уют и дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренне.

0: Чин-чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: Всем привет! В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбу. Главное, как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
2: Подготовка к рыбалке – это всегда особое время. Вот, например, очень распространенная насадка – мотыль. Как сберечь этих маленьких симпатичных червячков? Для этого можно использовать большую картофелину. Картофелина разрезается пополам, в полученных половинках делаются углубления, в которых размещается мотыль, а затем половинки картофелины складываются. Так что временное комфортабельное пристанище для приманки готово.
0: Где мои снасти?
2: Удочка у хорошего рыбака всегда наготове. А вот как подготовить крючки так, чтобы не допустить обрывов лески, когда она зацепилась за корягу? Нужно просто специальным способом сделать крючки мягче. Крючок для этого подогревают с помощью зажигалки или спички. И подготовленный таким образом крючок легко разгибается при зацепе, но в то же время может выдержать возможное сопротивление рыбы средних размеров.
0: Не клюет.
2: Насадили мотыля на крючок, и ничего серьезного не попадается. Мелочь пузатая за очень короткое время растягивает такую привлекательную наживку по кусочкам. Чтобы мелкие рыбешки не отвлекали от серьезного улова и мог, например, клюнуть лещ, надо насадить на крючок с мотылем средних размеров красного навозного червя. Красный червь не уменьшает привлекательности такой наживки для леща, а заодно и отпугивает от крючка мелкую рыбешку.
0: Хороша уха.
2: Хочется похлебать сваренной на костре ушицы. Помните, что когда уху варят на костре, то рыбную мелочь лучше варить, завернув ее в чистую марлю, которую после варки вместе с рыбой извлекают, и специи в этом случае можно не добавлять, так как живая рыба имеет и без того тонкий приятный вкус. Особенно хороша та уха, в которой варилась мелкая рыба. И самый главный улов – это хорошее настроение. Чего и вам желаем.
1: Рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и со

Вроде бы все решено, и мы поняли, мы слишком разные. Я не твое, ты не мое, с нами все ясно, да. Да, разошлись пути, каждый сам по себе. Да, разошлись.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – лето в цветах. Стилист Владислав Лисовец назвал самую трендовую обувь лета. По словам модного эксперта, в этом сезоне актуальными стали модели с цветочным принтом. Цветочное настроение обозначил так этот тренд Лисовец. Подобные акценты стали одним из самых заметных направлений сезона. Дизайнеры буквально выращивают цветы на обуви. Такая обувь идеально оживляет самые простые однотонные образы и добавляет им романтики и индивидуальности. Причем работает это как с джинсами, так и со строгими костюмами, уточнил стилист. Что касается моделей обуви, то открытая носовая часть по-прежнему остается в фаворитах. Здесь и классические босоножки с тонкими ремешками, и модели в стиле шлепанцы на каблуке. Обувь, которая мгновенно делает образ легче и сексуальнее. Отлично работает с длинными платьями, создавая контраст, и с укороченными брюками. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Новые стильные коллекции сезонной обуви популярных брендов, а также большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». В ассортименте даже большие размеры. Скидки на модели прошлых лет в «Элеганте» все еще действуют. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: сердце лижу.
1: Реклама на местном радио.
2: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, ИП 34-103-300-232.
4: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом, весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
5: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
6: Кто там? Лето? Лето!
1: Местное радио.
5: Открой свою дверь в лето.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

не просишь лишних, не строишь глазки, не спишь, не видишь и не краснеешь, темнеешь кожей, кричишь ночами и слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь в мысли, на

взгляды. Летаешь где-то, не пьешь, не пишешь, не наглеешь. Считаешь звезды, кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь носом на все привычки, ты веришь в мысли на расстоянии. Пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты. Смеешься, веришь, скользишь, читаешь, с какой улыбкой, с каким закатом ты будешь вместе кричать ночами и слышишь, слышишь, но это между нами.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Такую рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ННН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. Втыком сервис на постоянную работу требуется энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, машинист крана, крановщик. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, от посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
4: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
5: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Solers представил новый рамный внедорожник S9. Пока это предсерийный образец. Его показали во время церемонии открытия нового производства кузовных деталей. Напомним, Solers S9 позиционирует как аналог Toyota Land Cruiser Prado. Это большой внедорожник на базе пикапа Solers ST9. Будут 5- и 7-местные версии. У дилеров появились живые объявления о продаже новых «Волг». На сайтах объявлений уже несколько десятков автомобилей в разных цветах и комплектациях. С учетом скидок и спецпредложений, кроссоверы К50 на базе «Джили Манджаро» предлагают от 4 миллионов рублей. Напомним, в продажу возрожденная «Волга» поступила 19 июня. «Ума» стал самой популярной маркой электромобилей в России. По данным «Автостата», в мае продали 230 машин. Все это кроссоверы «Ума-5». Таким образом, «Ума» разом занял около трети рынка новых электричек. Впрочем, большинство продаж корпоративные. Машины закупают таксопарки и сервисы каршеринга. В основном на них «Ума» и рассчитан. Гибридные кроссоверы выделяются не только большим запасом хода. Хватит на целый день езды по трассе и даже останется. Они еще и динамичнее машин с традиционным бензиновым мотором. Многие разгоняются до сотни быстрее 5 секунд. И это несмотря на немалые габариты. Подробнее о V07, CRS-M7, Voya Free, Xlantix Ed и других динамичных люксовых гибридах расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в
1: На местном радио.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: мятежник.
1: А я посреди красно-белого синий, как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синема. Но думать о тебе — это насилие.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между

большой, широкий город, магистрали и дома. Гусары в окна, бесполезная тюрьма. Зеленым яблоком железо запоет. Ты станешь слаще, а я пропала без вести в японских лагерях. Пропала голубем синицу в руке. Я застывала в ожидании тебя. Неблагодарна.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

безумны, тычем пальцами в вены или лезвием струны. Ходим по тонкому льду мы, заблуждаясь морали, гонимой бесы.

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то с мыслью о любви поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: Лето! Лето! Это хорошо! Лето твоей свободы! Вместе с нами в
1: На местном радио.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

кто сказал, что пацаны не танцуют. Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104.

0: Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: На 104 FM.
2: Раскатится, но гроза